Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

сложилась по всей жизни трещина из каких-то несерьезных мелочных вещей. И вроде просто быть счастливым, да не получается.

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет.

0: ночь. Радио Z.
1: Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.
2: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
4: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира.

0: что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная. Непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье.

иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. На

Вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было слово,

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что за

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти. Ранее Зеленский несколько раз утверждал, что российские власти якобы планируют провести новую мобилизацию осенью. Слухи неоднократно тиражировали и украинские СМИ. Россия рассчитывает, что Ватикан в контактах с Украиной будет обращать внимание на действия против канонической Украинской православной церкви. Глава МИД Сергей Лавров обсудил эти вопросы с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Россия готова возобновить с Ватиканом политические и межмидовские консультации на уровне заместителей министров. Лавров рассчитывает, что Ватикан будет в контакте с Украиной обращать внимание на противоправные действия Киева. Вопросы военного применения искусственного интеллекта будут предметом диалога России с Ватиканом, отметил глава МИД России. Руководитель дипломатической службы Ватикана сообщил, что он обсудил с Лавровым пути достижения долгосрочного мира на Украине. Ватикан готов предоставить свои услуги для содействия миру. Он также призывает к соблюдению прав военнопленных. Ватикан и Россия подтвердили намерение сохранять каналы связи открытыми для дипломатии. Ватикан рассчитывает на прогресс в сотрудничестве с властями России. Правительство России утвердило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках. С 1 сентября начнется эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. В передвижных аптеках будут представлены наиболее востребованные препараты, за исключением средств, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Эксперимент пройдет в селах, где нет стационарных аптек. Участвовать в нем смогут аптечные организации с наличием не менее 3 лет лицензии на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Для этого организации необходимо подать заявление в уполномоченный региональный орган власти и получить специальное разрешение от Росздравнадзора. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего образования, сообщили в Минпросвещение. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, добавили в ведомстве. Испытания для поступления в 10 класс допустимы лишь для программ с углубленным изучением, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении. Важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом. «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
10: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: домой.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

последние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь. Они метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors. Официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти. Ранее Зеленский несколько раз утверждал, что российские власти якобы планируют провести новую мобилизацию осенью. Слухи неоднократно тиражировали и украинские СМИ. Россия рассчитывает, что Ватикан в контактах с Украиной будет обращать внимание на действия против канонической Украинской православной церкви. Глава МИД Сергей Лавров обсудил эти вопросы с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Россия готова возобновить с Ватиканом политические и межмидовские консультации на уровне заместителей министров. Лавров рассчитывает, что Ватикан будет в контакте с Украиной обращать внимание на противоправные действия Киева. Вопросы военного применения искусственного интеллекта будут предметом диалога России с Ватиканом, отметил глава МИД России. Руководитель дипломатической службы Ватикана сообщил, что он обсудил с Лавровым пути достижения долгосрочного мира на Украине. Ватикан готов предоставить свои услуги для содействия миру. Он также призывает к соблюдению прав военнопленных. Ватикан и Россия подтвердили намерение сохранять каналы связи открытыми для дипломатии. Ватикан рассчитывает на прогресс в сотрудничестве с властями России. Правительство России утвердило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках. С 1 сентября начнется эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. В передвижных аптеках будут представлены наиболее востребованные препараты, за исключением средств, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Эксперимент пройдет в селах, где нет стационарных аптек. Участвовать в нем смогут аптечные организации с наличием не менее 3 лет лицензии на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Для этого организации необходимо подать заявление в уполномоченный региональный орган власти и получить специальное разрешение от Росздравнадзора. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего образования, сообщили в Минпросвещение. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, добавили в ведомстве. Испытания для поступления в 10 класс допустимы лишь для программ с углубленным изучением, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении. Важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых окнах.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: свете и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите, и в тихой песне про
1: погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я хочу рассказать вам о своем прапрадеде. Агарков Иван Яковлевич родился в 1909 году в селе Солдатское Ракитянского района Белгородской области. В 1941 году у него было четверо детей. Был призван в 87-ю стрелковую дивизию 357-го отдельного саперного батальона 26 августа 1943 года. 22 апреля 1944 года он был награжден Орденом Славы третьей степени. 29 января 1945 года был награжден медалью за отвагу. А 16 марта 1945 года он погиб. Захоронен в братской могиле в Латвии.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: хорошего Питера.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками, которые намеренно вбрасывают украинские власти. Ранее Зеленский несколько раз утверждал, что российские власти якобы планируют провести новую мобилизацию осенью. Слухи неоднократно тиражировали и украинские СМИ. Россия рассчитывает, что Ватикан в контактах с Украиной будет обращать внимание на действия против канонической Украинской православной церкви. Глава МИД Сергей Лавров обсудил эти вопросы с главой дипломатической службы Ватикана Полом Ричардом Галлахером. Россия готова возобновить с Ватиканом политические и межмидовские консультации на уровне заместителей министров. Лавров рассчитывает, что Ватикан будет в контакте с Украиной обращать внимание на противоправные действия Киева. Вопросы военного применения искусственного интеллекта будут предметом диалога России с Ватиканом, отметил глава МИД России. Руководитель дипломатической службы Ватикана сообщил, что он обсудил с Лавровым пути достижения долгосрочного мира на Украине. Ватикан готов предоставить свои услуги для содействия миру. Он также призывает к соблюдению прав военнопленных. Ватикан и Россия подтвердили намерение сохранять каналы связи открытыми для дипломатии. Ватикан рассчитывает на прогресс в сотрудничестве с властями России. Правительство России утвердило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках. С 1 сентября начнется эксперимент по розничной продаже медикаментов в передвижных аптечных пунктах для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий. В передвижных аптеках будут представлены наиболее востребованные препараты, за исключением средств, которые содержат наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, а также более 25% спирта или требуют особых условий хранения. Эксперимент пройдет в селах, где нет стационарных аптек. Участвовать в нем смогут аптечные организации с наличием не менее 3 лет лицензии на продажу, хранение и перевозку медикаментов. Для этого организации необходимо подать заявление в уполномоченный региональный орган власти и получить специальное разрешение от Росздравнадзора. Каждый выпускник 9 класса имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего образования, сообщили в Минпросвещение. Если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу для продолжения обучения, добавили в ведомстве. Испытания для поступления в 10 класс допустимы лишь для программ с углубленным изучением, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Если ученик успешно прошел установленные испытания, ему не может быть отказано в зачислении. Важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом. «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.

Ночь порвет наболевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите.

Напишите, что мальчика Вову я целую, как только могу. Я встречу.

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

роза моя, ты есть у меня, а другим даже ночью не снится, как щебечет на ветке синица, дом окутает окна просторы двора.

царя. Ты есть у меня. Я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа и силу отваги меня.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Это стихотворение написала наша землячка Анастасия Алтынникова. Посвящается русскому воину. Мы снова провожаем вас, солдаты. Хоть живы в нас и 41-й, 45-й, афганская, чеченская война вновь позвала вас на защиту Родина. Призыв свой кинула во все концы. Откликнулись и братья, и отцы. Сыны пришли, и верные мужья, и встали рядом, как одна семья. Враг долго собирал стальную силу, чтоб кинуться на матушку Россию, ее душой и сердцем завладеть, в одежды ее черные одеть, но не понять врагу и супостату, как молятся за русского солдата, как может долго он страдать, терпеть, чтоб беды все в бою преодолеть. Как может воевать и днем, и ночью, голодным быть недели, не смыкая очи, один идти на вражеский отряд, из-под огня своих вытаскивать ребят, в окопах жить, полненных дождями, идти в разведку под снегами и ветрами, и раненым, забывшись в полудреме, с любовью нежной вспоминать о доме, освобожденным детям раздавать конфеты, полученные от жены в начале лета, и старику отдать последний свой паёк, врагу зловещему, конечно, невдомёк. Наш русский воин, в боде твоя сила, и молится с тобой вся Россия. Для нас ты щит добра и света, с тобою наша верная победа.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев и глава Минэкономразвития России Максим Решетников во время рабочей встречи пообщались с участниками проекта «Время своих героев». Программа помогает ветеранам СВО и их семьям открывать собственное дело. За 2 года гранты получили 36 человек на сумму более 46 миллионов рублей. 15 из них уже вышли на выручку свыше 1 000 000 рублей. 2 больше 4 миллионов. Сейчас продолжается набор на 3-й поток. Участников ждут обучение, консультации и помощь в запуске проектов. Заявки принимаются до 28 августа на сайте business31.rf. 3500 общественных наблюдателей за выборами прошли обучение в Белгородской области. За прозрачностью и легитимностью процесса будут следить люди разных возрастов и профессий – учителя, врачи, студенты, инженеры. Все они прошли специальную подготовку, где узнали о правовых тонкостях избирательного процесса, алгоритмах действий при возникновении сложных и конфликтных ситуаций. Очень важно, чтобы для общественного наблюдателя, который присутствует на избирательном участке, все процессы были логичны и имели для него понятный алгоритм. Особое внимание уделялось новым процедурам электорального голосования и особенностям наблюдения за этим процессом, отметила руководитель штаба общественного наблюдения за выборами в Белгородской области Ирина Борисова. На ремонт 5 улиц Белгорода направят более 225 миллионов рублей. На участке улицы Попова от Гражданского проспекта до Белгородского обновят покрытие проезжей части и тротуаров, заменят бортовые камни и дорожные знаки, обустроят съезды, нанесут разметку, установят ограждения и ливневые решетки. Такие же работы запланированы на Карачанской от улицы Волчанской до Студенческой. Подрядчик также обустроит парковку. На улице Вокзальной от Гражданского проспекта до Преображенской. Подрядчик отремонтирует дорогу и тротуары, заменит люки, дорожные знаки, обустроит искусственные неровности, смонтирует кровельное покрытие на остановочном павильоне, на улице Макаренко от Сгоева до Почтовой, а также на Чумичева от Белгородского проспекта до улицы 3-го Интернационала, отремонтируют дороги и тротуары, обновят знаки и разметку, установят перильные ограждения, посеют газон. Дорожные работы выполнят до октября 2027-го. Очередная группа детей из Белгородской области отправилась на отдых в Краснодарский край. 750 школьников из Белгородского, Староскольского и Валуйского округов выехали в детские оздоровительные лагеря. Всего за пределами региона уже отдохнули и продолжают отдых 7,6 тысячи детей. Напомним, правительство России выделило на эти цели 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио Зет.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Среди оплывших свечей вечерних молитв, среди

детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид, но одежды улатали нам матери.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Татьяна Лаврова, 22 июня. В тот страшный день земля рванула в небо. От грохота застыла, в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небыль. И смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь. Надели гимнастерки и шинель вчерашние мальчишки, цвет страны. Девчонки на прощание песни пели, желали выжить в грозный час войны. Война как ком катилась по дорогам, неся разруху, голод, смерть и боль. Осталось их в живых совсем немного, принявших первый, самый страшный бой. В атаку шли за правду, за отчизну, за мир, за мать с отцом, за добрый дом. Чтоб защитить от ужаса фашизма права на жизнь, что рушилась кругом. Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны. Начало лета, жизнь вокруг кипит, жива любовь. Зарубцевались раны, но этот день июня не забыт.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев и глава Минэкономразвития России Максим Решетников во время рабочей встречи пообщались с участниками проекта «Время своих героев». Программа помогает ветеранам СВО и их семьям открывать собственное дело. За 2 года гранты получили 36 человек на сумму более 46 миллионов рублей. 15 из них уже вышли на выручку свыше 1 миллиона рублей. 2 больше 4 миллионов. Сейчас продолжается набор на 3-й поток. Участников ждут обучение, консультации и помощь в запуске проектов. Заявки принимаются до 28 августа на сайте business31.rf. 3500 общественных наблюдателей за выборами прошли обучение в Белгородской области. За прозрачностью и легитимностью процесса будут следить люди разных возрастов и профессий – учителя, врачи, студенты, инженеры. Все они прошли специальную подготовку, где узнали о правовых тонкостях избирательного процесса, алгоритмах действий при возникновении сложных и конфликтных ситуаций. Очень важно, чтобы для общественного наблюдателя, который присутствует на избирательном участке, все процессы были логичны и имели для него понятный алгоритм. Особое внимание уделялось новым процедурам электорального голосования и особенностям наблюдения за этим процессом, отметила руководитель штаба общественного наблюдения за выборами в Белгородской области Ирина Борисова. На ремонт 5 улиц Белгорода направят более 225 миллионов рублей. На участке улицы Попова от Гражданского проспекта до Белгородского обновят покрытие проезжей части и тротуаров, заменят бортовые камни и дорожные знаки, обустроят съезды, нанесут разметку, установят ограждения и ливневые решетки. Такие же работы запланированы на Карачанской от улицы Волчанской до Студенческой. Подрядчик также обустроит парковку. На улице Вокзальной от Гражданского проспекта до Преображенской. Подрядчик отремонтирует дорогу и тротуары, заменит люки, дорожные знаки, обустроит искусственные неровности, смонтирует кровельное покрытие на остановочном павильоне, на улице Макаренко от Сгоева до Почтовой, а также на Чумичева от Белгородского проспекта до улицы 3-го Интернационала, отремонтирует дороги и тротуары, обновят знаки и разметку, установят перильные ограждения, посеют газон. Дорожные работы выполнят до октября 2027-го. Очередная группа детей из Белгородской области отправилась на отдых в Краснодарский край. 750 школьников из Белгородского, Староскольского и Валуйского округов выехали в детские оздоровительные лагеря. Всего за пределами региона уже отдохнули и продолжают отдых 7,6 тысячи детей. Напомним, правительство России выделило на эти цели 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
10: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
11: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
12: Снизим цену.
11: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
12: 56 96 00.
13: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
14: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
15: Нужно, чтобы помнили.
16: Нужно, чтобы знали.
15: Нужно, чтобы верили.
16: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
15: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
14: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

за волною, и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею.

предательства нет. Охрана границы – дело святое. Из рубки команда, полный вперед. Сигналы на базу радист посылает.

в рассвет нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 августа, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер северный слабый, до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Малый бизнес в России с 1 сентября сможет расширить штат сотрудников с 35 до 70 человек через заключение срочных договоров. Норма закреплена в федеральном законе, подписанном президентом России в мае 2026-го. Также расширяется перечень оснований расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения работникам трудовых обязанностей в части совершения хищения по месту работы. А закон предусматривает, что решение об установлении неполного трудового времени принимается работодателем не позднее 5 рабочих дней с даты обращения работника с такой просьбой, оформленной в письменном виде. С начала осени во всех транспортных вузах запустят курс по беспилотным системам, сообщили в Минтрансе. Модуль будет введен с 1 сентября 2026 во всех 19 транспортных вузах и будет обязательным для всех обучающихся, заявили в министерстве. Ранее Минтранс отмечал, что на базе Академии гражданской авиации Российского университета транспорта действует программа среднего профессионального образования «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». Ее выпускники позволят более масштабно внедрять технологии, связанные с беспилотниками, в экономику. Ведомство также сообщало, что потребность в специалистах по беспилотным авиационным системам до 2030 года составляет 355 тысяч человек. Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников 5-9 классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, задача ведомства – четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи и обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. При разработке стандарта будет учтен комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. В России хотят законодательно закрепить понятие семейного предпринимательства. Такой законопроект внесли в Госдуму. Семейными предлагается считать микропредприятия, где не менее половины сотрудников являются близкими родственниками, а управляет компанией один из них. Для индивидуальных предпринимателей в общем деле должны быть заняты как минимум два члена одной семьи. К родственникам относятся в том числе родители, дети, братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, а также усыновители и усыновленные. Такие компании предлагают включить в число социальных предприятий, чтобы расширить возможности их поддержки. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз, когда

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Присоединяйтесь к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безымянных высотах земли.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.
0: Информационный партнер программы «Новости» – компания Trinity Motors, официальный дилер «Солерс» в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? «Солерс» – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. «Солерс» справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку «Солерс Атлант» с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер «Trinity Motors». Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по 18 округам. Противник произвел 8 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 193 дрона. При целенаправленной атаке киевского режима в Грайворонском округе погибла мирная жительница. Наши соболезнования родным и близким. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Карачанском, Прохоровском, Аркетянском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе рабочей поездки по Белгороду глава региона заехал проверить управы. В областной столице 27 таких подразделений, каждое закреплено за территорией, на которой проживает в среднем от 18 до 22 тысяч жителей многоквартирных домов и частных домовладений. В условиях текущей оперативной обстановки нагрузка на управы возросла. Кроме основных задач, они включаются в работу с жителями, чьи дома пострадали в результате атак ВСУ. В управе номер 20 «Старогородская» в рабочее время никого не оказалось. Александр Шуваев поручил мэрии Белгорода разобраться с графиком работы и убедиться, что все сотрудники исполняют свои должностные обязанности. В управе номер 24 «Гражданская» после событий 27 июля и 8 августа зафиксирован наибольший объем работы с поврежденным жилым фондом. Но сегодня это 246 квартир. В управе номер 23 «Крейда» много обращений, связанных с работой управляющих компаний, жалобы на состояние проезда к одному из домов. Глава региона поручил администрации города разобраться с каждой проблемой. Более 6300 семей в Белгородской области уже получили новую семейную выплату. Региональное отделение Соцфонда России перечислило свыше 158 миллионов рублей. Выплата осуществляется в рамках нацпроекта «Семья». Это возврат части уплаченного НДФЛ для семей с невысоким доходом. Получить могут работающие родители, усыновители и опекуны двоих и более детей до 18 лет или до 23 при очном обучении. Условия гражданства России и проживание в стране, а также официальное трудоустройство в прошлом году и среднедушевой доход не выше 1,5 прожиточных минимумов в регионе – это 22 344 рубля. Учитывается также имущество семьи. Подать заявление можно до 30 сентября 2026 года через госуслуги или в клиентской службе Соцфонда России. Срок рассмотрения – до 10 рабочих дней. В Белгороде в районе съезда с улицы Щерса по улице Архиерейской будет прекращено движение транспортных средств. Это связано с работами по замене участка теплосети. Ограничение будет действовать с 9 утра 8 сентября по 20 часов 23 сентября. Возможные маршруты объезда – улица Губкина, улица Щерса. Учитывайте при планировании поездок. В Красноярушском округе запустили дополнительную частоту оповещения о беспилотниках. Частота 144 400 МГц предназначена исключительно для предупреждения об опасности беспилотников. Канал работает только на прием. Голосовые сообщения передавать по нему нельзя. Прежняя частота 430 500 МГц продолжает действовать в прежнем режиме. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите себя и близких.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Корабли постоянно.

0: я, конечно, вернусь. Весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио Z. Гордимся.

героев наших времен. Нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен. И немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять нашу судьбу.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. Тема сегодняшнего разговора – премия «Мы вместе», и мы продолжаем нашу беседу.
2: Сейчас у нас идет программа обучения участников клуба премии «Мы вместе» в Белгородской области. В рамках обучающей программы мы затрагиваем разные темы. Вот, допустим, буквально вчера был вебинар, посвященный искусственному интеллекту. То есть, как использовать искусственный интеллект как раз при написании таких заявок, как на премию, как на фонд президентских грантов, как на разные конкурсы, и как это все работает. У нас были темы, затронутые отдельно каждого грантового конкурса. Как получить ресурсы, которых всегда не хватает. Вот в рамках обучения. Эта программа была поддержана нашим грантом Министерства молодежной политики Белгородской области, за что им огромное спасибо. Сейчас готовится к изданию сборник лучших практик участников клуба, и тоже будет отдельная презентация, в которой мы как раз расскажем об участниках и об их проектах. Ну а вообще, конечно, самое ценное – это люди, которые горят своей идеей. У нас есть совет клуба, у нас есть актив клуба. Те люди, которые каждый день своими проектами, своей деятельностью делают что-то очень важное, полезное. Многие ребята у нас встречаются с подрастающим поколением, в школах рассказывают о волонтерской деятельности, о помощи военнослужащим. У нас есть замечательные представители в Валуйках. Это волонтеры РЖД, которые тоже делают уникальные проекты по поддержке и деток в социальных учреждениях, и пожилых людей. Высаживают деревья, помогают военнослужащим. У нас есть проект Союза добровольцев, поддержка раненых ребят, да, в госпиталях. У нас есть Ирина Хлынцева, которая как раз стала полуфиналистом. Проект первой помощи для дошкольников. Это очень интересная тема. И вот ей удалось найти тот подход и важность описать, да, того, что воспитывать нужно с дошкольного возраста, когда ребенок еще маленький, и давать ему какие-то базовые понятия оказания первой помощи, основ безопасности. И в нашем регионе это, наверное, особенно актуально, когда и дети в том числе с раннего возраста уже понимают, как себя вести, что делать и чем они могут помочь в случае, если они оказались в какой-то ситуации, где есть рядом пострадавшие.
1: Юля, где взять столько сил для того, чтобы все проекты реализовывать, которые реализовываются? Где взять столько энергии? Как это вообще происходит у вас?
2: Вы знаете, а не надо думать, где их брать. Надо просто брать и делать. И самая большая награда и самая большая отдача, да, то, что нас заряжает энергией, прежде всего, это люди, которые вот так приходят к нам с благодарностью и говорят: «Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что в трудную минуту мы знаем, куда прийти и кто нам поможет». И эти истории как раз они и дают ту самую силу и энергию, и понимание того, что мы за правое дело, что мы за страну, что мы за наш регион, за наших людей. Они дают внутренний дух не сдаваться, а идти до конца. С другой стороны, конечно, это вот такие награды, да, и там, как премия «Мы вместе», как доброволец России, как доброволец Белгородчины, и какие-то благодарности, когда мы видим, что не только благополучатели наши отмечают наш вклад, а и региональные власти на федеральном уровне поддерживают, да, и это очень приятно, что мы не одни, что мы имеем твердую опору, и вот в такие моменты мы однозначно, точно понимаем, что мы движемся в правильном направлении. И еще хочется сказать, что своим примером мы и другим даем заряд той самой энергии. И когда я как руководитель клуба, очень часто меня приглашают в разные регионы нашей страны. Вот недавно мы были в Ханты-Мансийске, была в Казани, сейчас буквально пригласили поездку в Астрахань, была в Красноярске и участвовала на форумах, рассказывала о нас, о нашем регионе, о нашей непростой ситуации, о нашей волонтерской деятельности, об участниках клуба, да, вот сколько мы вообще все делаем. То вы знаете, люди со слезами на глазах, и они настолько проникаются они настолько чувствуют, и они включаются в помощь.
3: Здесь же должно быть умение донести правильно эту информацию, потому что есть много людей, которые говорят, но так мало, которых слышат.
2: Я думаю, что нужно говорить сердцем. Правду. Вот от души, ничего там не придумывая, не выстраивая каких-то специальных схем публичного выступления. Mm-hmm. Просто если ты говоришь от сердца, то люди всегда это чувствуют, и они слышат. Они слышат не ушами, они тоже слышат своими сердцами. И это отзывается, люди откликаются. И я вижу, какое количество россиян тоже включено, тоже хотят помочь, тоже стараются. И на самом деле мы очень эмпатичные. Нас, россиян, русских, нас отличают вот то чувство эмпатии, милосердия. Это у нас как генетический код такой. Поэтому если ты говоришь от души, если ты говоришь сердцем, то тебя обязательно услышат.
4: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 147 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары совершены по 18 округам. Противник произвел 8 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Сбиты и подавлены 193 дрона. При целенаправленной атаке киевского режима в Грайворонском округе погибла мирная жительница. Наши соболезнования родным и близким. В Белгородском, Борисовском, Валуйском, Карачанском, Прохоровском, Аркетянском и Шебекинском округах ранения получили 12 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе рабочей поездки по Белгороду глава региона заехал проверить управы. В областной столице 27 таких подразделений, каждое закреплено за территорией, на которой проживают в среднем от 18 до 22 тысяч жителей многоквартирных домов и частных домовладений. В условиях текущей оперативной обстановки нагрузка на управы возросла. Кроме основных задач, они включаются в работу с жителями, чьи дома пострадали в результате атак ВСУ. В управе номер 20 «Старогородская» в рабочее время никого не оказалось. Александр Шуваев поручил мэрии Белгорода разобраться с графиком работы и убедиться, что все сотрудники исполняют свои должностные обязанности. В управе номер 24 «Гражданская» после событий 27 июля и 8 августа зафиксирован наибольший объем работы с поврежденным жилым фондом. Но сегодня это 246 квартир. В управе номер 23 «Крейда» много обращений, связанных с работой управляющих компаний, жалобы на состояние проезда к одному из домов. Глава региона поручил администрации города разобраться с каждой проблемой. Более 6300 семей в Белгородской области уже получили новую семейную выплату. Региональное отделение Соцфонда России перечислило свыше 158 миллионов рублей. Выплата осуществляется в рамках нацпроекта «Семья». Это возврат части уплаченного НДФЛ для семей с невысоким доходом. Получить могут работающие родители, усыновители и опекуны двоих и более детей до 18 лет или до 23 при очном обучении. Условия гражданства России и проживание в стране, а также официальное трудоустройство в прошлом году и среднедушевой доход не выше 1,5 прожиточных минимумов в регионе – это 22 344 рубля. Учитывается также имущество семьи. Подать заявление можно до 30 сентября 2026 года через госуслуги или в клиентской службе Соцфонда России. Срок рассмотрения – до 10 рабочих дней. В Белгороде в районе съезда с улицы Щерса по улице Архиерейской будет прекращено движение транспортных средств. Это связано с работами по замене участка теплосети. Ограничение будет действовать с 9 утра 8 сентября по 20 часов 23 сентября. Возможные маршруты объезда – улица Губкина, улица Щерса. Учитывайте при планировании поездок. Красноярском округе запустили дополнительную частоту оповещения о беспилотниках. Частота 144-400 МГц предназначена исключительно для предупреждения об опасности беспилотников. Канал работает только на прием. Голосовые сообщения передавать по нему нельзя. Прежняя частота 430-500 МГц продолжает действовать в прежнем режиме. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите себя и близких.

0: Реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка, работа рядом.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: что будет?
1: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня из России моей, уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

И кому тебя родина? У меня нет, нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: в темноте. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.
3: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
4: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минсельхоз готовит предложение по введению беспошлинного экспорта пшеницы, ячменя и кукурузы до конца года. Власти также прорабатывают меры поддержки аграриев, включая выделение порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемой на экспорт сельхозпродукции. Обсуждаются и другие меры поддержки аграриев. Национальная система платежных карт НСПК с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Такие поправки внесены в антиотмывочный закон. Нововведения направлены на ускорение проверок данных и снижение нагрузки на кредитные организации за счет сокращения количества веерных запросов, которое ведомство направляет банкам. С 1 сентября МВД России получит право самостоятельно отключать от единой автоматизированной информационной системы технического осмотра операторов, которые оформили две и более эффективные диагностические карты в течение года. Также правоохранители смогут отключать от системы операторов техосмотра в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. При этом операторы могут оспорить блокировку доступа к системе. Для этого им необходимо в течение 20 дней подать жалобу в МВД. Издательство «Просвещение» по соответствующему предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Эти меры позволят существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников, считает ФАС. Соблюдение стабильного режима дня, рациональное питание, физическая активность и прогулки помогут вернуть ребенка в учебный ритм, сообщили в Роспотребнадзоре. Начало учебного года для многих детей становится стрессом. Перечисленные меры помогут ребенку легче адаптироваться к новому графику. В ведомстве уточнили, что правильно организованный режим дня школьника предусматривает чередование труда и отдыха, регулярный прием пищи, сон определенной продолжительности с точным временем подъема и отхода ко сну, конкретное время для утренней гимнастики и гигиены, стабильное время для домашних заданий, пребывание на открытом воздухе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

смогли в своей геройской пустоте достичь земли японской праведности толк. Вот в этом вот.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
9: Негабаритика. Работа рядом.
10: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на vladis.ru.
11: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
12: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье блесни в придачу, до мирных

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мама, я в плену, но ты не плачь. Заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мама? Я бил по городу из градов, и пол больницы просто в хлам. Но он лечил меня, так надо. Мам, я чудовище, прости. В потоках лжи мы заблудились. Всю жизнь и этот крест нести. Теперь глаза мои открылись. Нас провезли по тем местам, куда снаряды угодили. А мы не верили глазам, что мы с Донбассом натворили. В больницах раненых полно. Здесь каждый Киев проклинает. Отец белее, чем полотно. Ребенка мертвого качает. Мать, я чудовище. Прости. И здесь нет, мам, террористов. Здесь только стон людской и плач. А мы для них страшнее фашистов. Нас, мам, послали на убой. Не жалко было нас комбату. Мне ополченец крикнул: «Стой! Ложись, сопляк!» И дальше матом. Он не хотел в меня стрелять. Он человек, а я убийца. Из боя вынес, слышишь, мать? Меня, Донбасса, кровопийцу. Мам, я в плену, но ты не плачь. Заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач. Уставший, строгий и суровый. Он выполнял врачебный долг. А я же, от стыда сгорая, впервые сам подумать смог, кому нужна война такая.
2: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

0: старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее их западает. Сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он как я оторвался от веток. А на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он как я оторвался от веток.
1: Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, всего в медучреждениях региона продолжают лечение 113 пациентов, получивших ранения из-за атак ВСУ. 7 из них помещены в реанимационное отделение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. 26 августа в Шебекино при атаке беспилотника на предприятие мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и был доставлен в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Глава региона в ходе рабочей поездки познакомился с производством холдинга ЖБК-1 и пообщался с трудовым коллективом. Системообразующее предприятие работает на строительном рынке более 70 лет. Сегодня это полный цикл – производство современных строительных материалов, проектирование, строительство и обслуживание жилья. В штате 1700 человек. Управляющие компании холдинга обслуживают 166 многоквартирных домов и лидируют по качеству. Завод участвовал в восстановлении 2000 квартир, домов и соцобъектов в Белгороде, Шебекинском и Белгородском округах после атак ВСУ. Имеет почетное звание «Элита строительного комплекса России». Здесь действует собственный медицинский центр, работает программа поддержки сотрудников, завод – якорный работодатель для Белгородского механико-технологического колледжа, предоставляет площадки для практики, оплачиваемые стажировки и возможность освоить смежные профессии. По поручению президента России в регионе усиливают добровольческое подразделение «Барс Белгород». Увеличивают число МОГов, наращивают и совершенствуют перехватчики дронов. Уже более половины вражеских дронов сбивается на подлете, рассказал на встрече с сотрудниками ЖБК-1 Александр Шуваев. Работают над усилением мер безопасности в школах. Отдельно обсудили организацию подвоза школьников. Жительница села Стрелецкая Белгородского округа подняла вопрос безопасности автобусных перевозок. По укрытиям на маршрутах школьных автобусов уже принимают меры. Сетки изготавливаются, задачи перевозчикам поставлены, сказал Шуваев. По бетонным укрытиям вопрос прорабатывают. В Гравионском округе благоустраивают общественное пространство по программе «Решаем вместе». Новые тренажерные, спортивные и детские площадки скоро появятся в Доброивановке и Тополях. В хуторе Тополи работы практически завершены. Уже установлены ограждения и бордюр, подготовлено асфальтовое основание под резиновое покрытие. В ближайшее время начнется монтаж игрового и спортивного оборудования. В Доброивановке уложено щебеночное покрытие, установлено металлическое ограждение и вымощена тротуарной плиткой дорожка. Следующий шаг – подготовка оснований для асфальтирования. На развитие социальной, культурной и экологической сферы, а также обновление инфраструктуры в Белгородской области в текущем году выделят 350 миллионов рублей, что позволит реализовать 137 новых объектов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите, приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8-800-600-21-75.
7: Не говорите, работа рядом.
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
10: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.

0: музыки «Ребята с нашего двора», исполнитель и композитор Владимир Патрушев, автор стихов Ирина Карагодина. Слушаем песню «Вернись, солдат».
1: Вернись, солдат, живым, прошу, вернись, минуй огонь и мрак и перекаты,

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях организатор и руководитель автономной некоммерческой организации по оказанию услуг людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, Центр помощи Юлии Немчиновой, Юлия Немчинова. Тема сегодняшнего разговора – премия «Мы вместе», и мы продолжаем нашу беседу.
2: Сейчас у нас идет программа обучения участников клуба «Премии мы вместе» в Белгородской области. В рамках обучающей программы мы затрагиваем разные темы. Вот, допустим, буквально вчера был вебинар, посвященный искусственному интеллекту. Mm-hmm. То есть как использовать искусственный интеллект как раз при написании таких заявок, как на премию, как на фонд президентских грантов, как на разные конкурсы и как это все работает. У нас были темы, затронутые отдельно каждого грантового конкурса. Как получить ресурсы, которых всегда не хватает. Mm-hmm. Вот в рамках обучения эта программа была поддержана нашим грантом Министерства молодежной политики Белгородской области, за что им огромное спасибо. Сейчас готовится к изданию сборник лучших практик участников клуба, и тоже будет отдельная презентация, в которой мы как раз расскажем об участниках и об их проектах. Ну а вообще, конечно, самое ценное – это люди, которые горят своей идеей. У нас есть совет клуба, у нас есть актив клуба. Те люди, которые каждый день своими проектами, своей деятельностью делают что-то очень важное, полезное. Многие ребята у нас встречаются с подрастающим поколением, в школах рассказывают о волонтерской деятельности, о помощи военнослужащим. У нас есть замечательные представители в Валуйках. Это волонтеры РЖД, которые тоже делают уникальные проекты по поддержке и деток в социальных учреждениях, и пожилых людей. Высаживают деревья, помогают военнослужащим. У нас есть проект Союза добровольцев, поддержка раненых ребят, да, в госпиталях. У нас есть Ирина Хлынцева, которая как раз стала полуфиналистом. Проект первой помощи для дошкольников. Это очень интересная тема, и вот ей удалось найти тот подход и важность описать, да, того, что воспитывать нужно с дошкольного возраста, когда ребенок еще маленький, и давать ему какие-то базовые понятия оказания первой помощи, основ безопасности. И в нашем регионе это, наверное, особенно актуально, когда и дети в том числе с раннего возраста уже понимают, как себя вести, что делать и чем они могут помочь в случае, если они оказались в какой-то ситуации, где есть рядом пострадавшие.
1: Юля, где взять столько сил для того, чтобы все проекты реализовывать, которые реализовываются? Где взять столько энергии? Как это вообще происходит у вас?
2: Вы знаете, а не надо думать, где их брать. Надо просто брать и делать. И самая большая награда и самая большая отдача, да, то, что нас заряжает энергией, прежде всего, это люди, которые вот так приходят к нам с благодарностью и говорят: «Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы рядом. Спасибо, что в трудную минуту мы знаем, куда прийти и кто нам поможет». И эти истории как раз они и дают ту самую силу и энергию, и понимание того, что мы за правое дело, что мы за страну, что мы за наш регион, за наших людей. Они дают внутренний дух не сдаваться, а идти до конца. С другой стороны, конечно, это вот такие награды, да, и как премия «Мы вместе», как доброволец России, как доброволец Белгородчины, и какие-то благодарности, когда мы видим, что не только благополучатели наши отмечают наш вклад, а и региональные власти на федеральном уровне поддерживают, да, и это очень приятно, что мы не одни, что мы имеем твердую опору, и вот в такие моменты мы однозначно, точно понимаем, что мы движемся в правильном направлении. И еще хочется сказать, что своим примером мы и другим даем заряд той самой энергии. И когда я как руководитель клуба, очень часто меня приглашают в разные регионы нашей страны. Вот недавно мы были в Ханты-Мансийске, была в Казани, сейчас буквально пригласили поездку в Астрахань, была в Красноярске и участвовала на форумах, рассказывала о нас, о нашем регионе, о нашей непростой ситуации, о нашей волонтерской деятельности, об участниках клуба, да, вот сколько мы вообще все делаем. То вы знаете, люди со слезами на глазах, и они настолько проникаются чувствуется. Они настолько чувствуют, и они включаются в помощь.
3: Но здесь же должно быть умение донести правильно эту информацию, потому что есть много людей, которые говорят, но так мало, которых слышат.
2: Я думаю, что нужно говорить сердцем. Правду. Вот от души, ничего там не придумывая, не выстраивая каких-то специальных схем публичного выступления. Просто если ты говоришь от сердца, то люди всегда это чувствуют, и они слышат. Они слышат не ушами, они тоже слышат своими сердцами. И это отзывается, люди откликаются. И я вижу, какое количество россиян тоже включено, тоже хотят помочь, тоже стараются. И на самом деле мы очень эмпатичные. Нас, россиян, русских, нас отличают вот то чувство эмпатии, милосердия. Это у нас как генетический код такой. Поэтому если ты говоришь от души, если ты говоришь сердцем, то тебя обязательно услышат.
4: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была организатор и руководитель Центра помощи Юлии Немчиновой Юлия Немчинова. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.
5: Наверное, сильно ты устал от алчности сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35 72 72 35 72 72.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Минсельхоз готовит предложение по введению беспошлинного экспорта пшеницы, ячменя и кукурузы до конца года. Власти также прорабатывают меры поддержки аграриев, включая выделение порядка 10 миллиардов рублей на поддержку железнодорожных перевозок, направляемой на экспорт сельхозпродукции. Обсуждаются и другие меры поддержки аграриев. Национальная система платежных карт НСПК с 1 сентября будет уведомлять Росфинмониторинг об операциях, совершаемых через сервис быстрых платежей СБП и платежные карты, включая операции с использованием универсального платежного кода. Такие поправки внесены в антиотмывочный закон. Нововведения направлены на ускорение проверок данных и снижение нагрузки на кредитные организации за счет сокращения количества веерных запросов, которое ведомство направляет банкам. С 1 сентября МВД России получит право самостоятельно отключать от единой автоматизированной информационной системы технического осмотра операторов, которые оформили две и более эффективные диагностические карты в течение года. Также правоохранители смогут отключать от системы операторов техосмотра в случае ликвидации юридического лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя. При этом операторы могут оспорить блокировку доступа к системе. Для этого им необходимо в течение 20 дней подать жалобу в МВД. Издательство «Просвещение» по соответствующему предписанию снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщила Федеральная антимонопольная служба России. В отдельных случаях цены снизились до 78%. Эти меры позволят существенно сэкономить средства региональных бюджетов, которые расходуются на закупку учебников, и обеспечить ценовую доступность учебной литературы для школьников, считает ФАС. Соблюдение стабильного режима дня, рациональное питание, физическая активность и прогулки помогут вернуть ребенка в учебный ритм, сообщили в Роспотребнадзоре. Начало учебного года для многих детей становится стрессом. Перечисленные меры помогут ребенку легче адаптироваться к новому графику. В ведомстве уточнили, что правильно организованный режим дня школьника предусматривает чередование труда и отдыха, регулярный прием пищи, сон определенной продолжительности с точным временем подъема и отхода ко сну, конкретное время для утренней гимнастики и гигиены, стабильное время для домашних заданий, пребывание на открытом воздухе. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите близких.

0: имя победы мы встаем как один.
1: Радио Зе.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров,

Радио З. Работаем за правое дело.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Информационный партнер программы новости – компания Trinity Motors, официальный дилер Solers в Белгороде.
3: Ваш бизнес требует надежности? Solers – это автомобили, которые работают на вас. Грузоперевозки, городская доставка. Solers справится с работой в любых условиях. Успейте воспользоваться предложением на покупку Solers Atlant с выгодой до 990 тысяч рублей в Белгороде. Официальный дилер Trinity Motors. Звоните 35-72-72. 35-72-72.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, всего в медучреждениях региона продолжают лечение 113 пациентов, получивших ранения из-за атак ВСУ. 7 из них помещены в реанимационное отделение. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. 26 августа в Шебекино при атаке беспилотника на предприятие мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и был доставлен в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Глава региона в ходе рабочей поездки познакомился с производством холдинга ЖБК-1 и пообщался с трудовым коллективом. Системообразующее предприятие работает на строительном рынке более 70 лет. Сегодня это полный цикл – производство современных строительных материалов, проектирование, строительство и обслуживание жилья. В штате 1700 человек. Управляющие компании холдинга обслуживают 166 многоквартирных домов и лидируют по качеству. Завод участвует в восстановлении 2000 квартир, домов и соцобъектов в Белгороде, Шебекинском и Белгородском округах после атак ВСУ. Имеет почетное звание «Элита строительного комплекса России». Здесь действует собственный медицинский центр, работает программа поддержки сотрудников, завод – якорный работодатель для Белгородского механико-технологического колледжа, предоставляет площадки для практики, оплачиваемые стажировки и возможность освоить смежные профессии. По поручению президента России в регионе усиливают добровольческое подразделение «Барс Белгород». Увеличивают число МОГов, наращивают и совершенствуют перехватчики дронов. Уже более половины вражеских дронов сбивается на подлете, рассказал на встрече с сотрудниками ЖБК-1 Александр Шуваев. Работают над усилением мер безопасности в школах. Отдельно обсудили организацию подвоза школьников. Жительница села Стрелецкая Белгородского округа подняла вопрос безопасности автобусных перевозок. По укрытиям на маршрутах школьных автобусов уже принимают меры. Сетки изготавливаются. Задачи перевозчикам поставлены, сказал Шуваев. По бетонным укрытиям вопрос прорабатывают. В Гравюронском округе благоустраивают общественное пространство по программе «Решаем вместе». Новые тренажерные, спортивные и детские площадки скоро появятся в Доброивановке и Тополях. В хуторе Тополи работы практически завершены. Уже установлены ограждения и бордюр, подготовлено асфальтовое основание под резиновое покрытие. В ближайшее время начнется монтаж игрового и спортивного оборудования. В Доброивановке уложено щебеночное покрытие, установлено металлическое ограждение и вымощена тротуарной плиткой дорожка. Следующий шаг – подготовка оснований для асфальтирования. На развитие социальной, культурной и экологической сферы, а также обновление инфраструктуры в Белгородской области в текущем году выделят 350 миллионов рублей, что позволит реализовать 137 новых объектов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

нас встретят пацаны, покормят, чем богаты, пути ведь долго мы.

Проснувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 21 75. Негабаритика. Работа рядом.

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд.

тебя, те, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие наши защитники. Меня зовут Ксюша. Я учусь в 6 классе средней образовательной школе города Белгорода. От лица всех белгородцев хочу поблагодарить вас за то, что вы защищаете нас. На вашу долю выпало немало лишений и тягот, но вы стойко со всем справляетесь, и мы очень ценим это. Хочу пожелать вам стойкости, силы духа, не терять добро в своих сердцах. Будьте здоровы. Спасибо вам за вашу работу. Мы вас любим и ждем всех домой с победой.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Сорвался первым рейсом, теперь попятился обратно. Это интересно, а чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом. Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Это плавится небо с землей.

0: Пендага.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.
4: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

целый Боже. Обниму малышей, маму и тебя, ну, конечно, тоже. Пироги, я по ним скучаю, и колбаски, кружок домашний. Спирт не буду, налейте чаю, борщик сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе, молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит буженина его крови. Ты прости, что я все обреном, ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень, хоть скачи в блиндаже по стенам.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУ ЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 27 августа, в нашем регионе облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Но уничтожим нацизм!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Байкальском.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио З.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной, ветер пальцем.

краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там, в туманной дали, нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет. Пусть

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z. Бедный бармен.

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: 45-45, баба ягодка опять. И только в 51 мужчина снова мандарин. Говорят, что в 40 жизнь только начинается. Как же вы прикажете?

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.